дасан сакпайан тен садакат программас на абинет пин медиум ека дюакашвани каргилин касата ngachidirin phuchukwat pi program me sirpola na bazat.